один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

твоя Spanking Flash убьет, кто меня поймет, твои Семен как бьет. Я не твое тело, твои движения в панбич белом. Я не

словно бойник стоп. И жалишь, что кинги меня ты в центре. Твои семена как? Йоу!

0: наше новогоднее
1: гей-парти.
0: МС и
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фестмас.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий
2: полегшив.
0: Я
2: хворий
0: на всі 100. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master, man.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: Man,

0: Maya.
1: Stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь.
1: Gay party.
0: Суматохи.
1: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
1: Loop it up, my.
0: Январская.
1: Suction. Coming.
0: Супруга.
1: Master. Dungeon.
0: И шумят. Не видят люди.
1: Gay party.
0: Проходят мимо.
1: Sex party.
0: Теряют люди.
1: Gay party.
0: А потом не найдут. Где-то есть моя. Сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
0: Ее давно.
1: Fuck you.
0: Но в суматохе.
1: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
1: Loop it up, my

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: кто уважает, кто к тебе пристает, того не жалят, тому
1: you ain't no.

кто уважает, кто не пристает, того не жалят, тому уважает, кто не пристает, того не жалят.

0: año.
1: Gay website.
2: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
3: Поезд летит!
4: Поезд!
3: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
5: Скоро вылупятся детки.
3: Показались изнутри тиранопчики.
5: Дай не шаид.
3: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
5: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, а ты

0: anal.
1: Как ты.
0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Right, yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
3: this thing
1: своих много
3: finger.
1: И на взлетке, что
3: bad cock
1: отлетали.
3: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
3: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много лишь просто дай
3: ass. Fucking coming.

0: dungeon master.
1: Дядька, ну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon master.
1: Дядька, ну.
0: Dungeon master.
1: Дядька, ну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock.

0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
3: fisting
0: для
2: всех.
1: Oh yeah.
0: В руках твои
3: семена
0: на фольге обнимет
2: мне.
0: Но трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: Ну что ж ты,
1: как
0: прирос? Ты, конечно, не ахти, но поскорее.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: как
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
3: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: рядом, рядом. Boy next door.
1: Мы до них добраться не умели.
0: Сак.
1: Нашей юности.
0: Так.
1: Мы тихо-тихо.
0: Swallow come.
1: На каждом
2: spanking.
1: Узнавая каждый
0: boy.

0: пользе от ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: or dungeon.
0: Знай,
2: было
0: тупо в
1: Тому
0: Турман нету сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза. Ты вернулся, ты спустя как образцовый. Но все равно...

0: shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door.
1: Я бы бомжевала возле
3: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
4: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: где ты, когда ты нет?
1: Dungeon Master.
0: Когда жду?
1: Your finger in my ass.
0: Какие соки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slave.

0: fucking coming. $300. This thing, boy next door. $300.
1: Ass.
2: Get your ass back here.
0: Fucking coming.
3: The semen.
0: Boy next door.
1: Ass.
0: Stick. Ass. Dungeon master. $300. Come swallow me. Boy. Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно.
2: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
2: Fuck you. Fuck you.
4: Fuck you.
1: Словно ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
2: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Стала я.
0: $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала
0: возле.
1: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили.
0: $300.

0: иду, как ты смотришь на меня.
1: You're fucking coming.
0: Я знаю, ты всегда
1: let me come. Любит.
2: Dark fantasies.

0: my cum.
1: Nico, Nico,
2: Fox, boy next door,
3: ass.
4: Just being green on the box club.
5: Semen.
0: My cum.
1: Nico, Nico.
0: And deep dark dungeon.
6: Granil. Сажал тонкий
0: фингер
6: хрустальное деревьям.
0: Эй, но
1: стик
0: фингер fucking deep.
6: А после спешки, чтоб не спешки
0: suck some dick. Boy next door
1: ass.
0: This thing 300 bucks.

0: come. Сачу Фэт Капс
1: желает.
0: О, я.
1: Снова свободен с до головы.
0: Финдер.
1: Щекочет женский.
0: Милый. Рихандла.
1: Остались где-то позади.
0: Дистин.
1: И пусть не трогают
0: мэй.
1: Тает, тает, тает.
0: Эйно. Кам.
1: А меня
0: Дэйв Парк
1: встречает.
0: Anal, come. Start to back cops.
1: July.
0: Oh yeah.
1: Diet, diet, diet.
0: Anal, come.
1: Oh, I mean,
0: gay parts.
1: Sure. Diet, diet, diet.
0: Anal, come. Start to back cops.

выхожу из и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твои руки.
1: Finger.
4: Не спутать.
5: Sad cock.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny. Oh, yeah.

на радіо. Давним-давно і создателі батончика розорвали буквально поділив на дві. Поэтому було прийнято рішення розділити. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей-бой,
2: я б имел трехлыж и тройной красотой, был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спасибо.
3: Darko.
2: Неплохо очень иметь
3: фокус. Лыж.

0: мой халат гладит у доски. Шьет Буи, а Фатима штопает
1: Афлоу.
0: Трижовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
1: Слышно.

0: как бы нам.
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...
2: Ай-яй-яй, I like to... Ай-яй-яй, I like...
1: Bad cock.
2: Ай-яй-яй, I like to... Ай-яй-яй, I
1: like... Fucking coming.
3: Sacks and pants.
4: I like

0: Где еще такое Симен? Где еще такой Бахмут? Под одной огромной
1: данжем.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе.
2: Coming.
0: Веселей.

0: in
1: my ass.
2: Пусть течет
1: my cum
2: струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.

0: Spanking Flash.
1: Меня поймет твои
0: имен как
1: пьет. Я не
2: coming all over
1: твое тело, твои движения в бондич белом.
2: You're in my house.
1: Я не

0: бы я не любая мною banking. А как же ты?
1: С тобой чуть-чуть
0: не мы.
1: Я тоже
2: suck some dick.
3: Bonded. Gay.
1: Ой, зацепил. Хочешь, я буду
3: Dungeon Master.
1: Ты очень даже
3: horny.
1: Но я тебя
3: do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду
3: Dungeon Master.
1: Ты очень даже
3: horny.
1: Но я тебя
3: do anal. Do anal.

Dungeon Master. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Dungeon Master.

0: smells like.
1: Песня про Brawl
2: Stars. Suck, suck, suck.
3: Van, that cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
4: У меня есть
3: fisting anal.
4: А не знаю,

летел на бит, как пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и доказал, что я винер, жаль, не знают и нет, и снова мимо тебя, как Коль Примус.

0: Пацаны вообще
1: гей.
2: Просто охуенно.
3: Нихуя ты
1: бомб. Dungeon.
0: Dick.
1: Boss.
0: Next door.
1: Stick your finger in my ass.
0: Finger.
4: Fat cock.
0: Next door.
2: Нам не выжить без.
0: Full master.
3: Сиди, блядь, дома.
0: $100.
2: Офигеть.
3: Охуеть.
1: Fuck you.
4: А когда?
5: Прям сейчас.

0: теперь?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: И вот теперь.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh yeah.
2: Oh yeah.
4: Ass we can.
0: Стал опуганный
5: пост. Boss in the skin.
0: И не верит людским.
6: Fisting.
0: Да и как же ей быть иначе?
6: Dungeon Master.
0: И тут, и там, вот крадешься.
6: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macabre.
0: Только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
1: For what?
6: $300.
8: Oh, I'm fucked.

0: Full master. Fisting. Anal.
1: Делаю.
0: Sex.
2: Spanking.
1: Допоздала. Делаю.
0: Sex.
1: Удавья.
3: The semen.
1: Те подслила. Делаю.
0: Suck.
1: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
1: Зачем-то.
4: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
1: Я купила.
0: Latex club.
1: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
1: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только один, я знаю, но ради вас.

0: finger. Monster.
1: My coming.
0: My buster. Tesla.
1: Hot load.
0: Boy. Во мне прятаться. Ain't no monster.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.
2: Слышь.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворт.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных семян. Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.

0: Все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу. Просто буду. Я сижу. Мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен.

0: Dungeon
1: темно.
0: Fisting.
1: Псев.
0: Dungeon
1: темно. Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: темно.
0: Fisting.
1: Псев.
0: Dungeon
1: темно. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Fisting.
1: Я
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен.

0: Это Subway Fest. Subway Fest
1: 2018. Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Subway.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не понимаю.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: Full dungeon.
0: Я там, где была влюблена Loop. В тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.
0: Так хотела я раздеться. В эту ночь лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no

0: party.
1: Но провожал до дверей всегда.
0: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
0: Coming, so fucking deep.

0: эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
2: You fucking bitch.
0: Да хотела я раздеться. В эту ночь лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no

0: гей-пати.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
0: ноги.

0: The Spanking.
1: Мать с отцом скрестила и дали имя пацану.
0: Harrington, Billy.
1: По жизни выбрал он
2: Dave.

0: а с братвой.
1: So horny, so horny. Suck some fucking dick.
0: Братву! За верность
2: Gotcha.
0: Своему.
1: За fisting ass.
0: По лагерям. Сегодня
1: dick.
0: До завтра.
1: Come.
0: Yeah! Мы опрокинем.
2: Sick pop load.
1: Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
4: the semen
0: от души
5: Billy.
0: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
0: Не раз гей.
2: Бандидж.
1: Одевал. Таис.
2: Фолл Данжен.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: Братву. За верность.
2: Gotcha.
1: Своему. За
2: fisting.
0: Ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: дик.
1: До завтра.
0: Come.
1: Yeah! Мы опрокинем.
2: Sick hot loaf.
1: Пусть
0: fucking coming.
2: Ladies first.
1: Живым.
5: The semen.
1: От души.
3: Really?
1: Ушел Христам цветы.
0: That's a fucking deal.
1: Братву. За верность.
2: Gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: дик.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
1: Пусть.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
1: Живым.
5: The semen.
1: От души.
3: Really?
1: Ушел

0: custom flu. Gay sex.
1: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
2: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
3: Скоро вылупятся детки.
2: Показались изнутри тиранатчики.
3: Дай не шай.
2: Но сюрприз.
4: That turns me off.
2: Младший был совсем другой.
4: That cock's
2: полон рот и большой. Блестела пара
4: so horny.
2: Глаз.
4: Don't touch me there. Fisting my ass.
2: Ответила миссис тиранатор.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже на волшебный. Купим билеты,
5: облетим
3: всю планету. Мы

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
0: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдавить и космические.
1: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: дальше. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баночь, веб-сайт.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: А чё, лавы, ни у кого нет?
3: Надо... Dungeon.
2: Всё есть, нормально, садимся.
3: 300 bucks.
2: Есть. Ты на...
3: 300.
2: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
3: Систем...
4: Можно замутить как-нибудь?
5: Не знаю. Ехали все.
4: Слушай, с деньгами проблемы.
3: Latex Club.
4: Есть. Нахрена она мне упала?

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: когда ты Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.
4: Я так люблю. 300
5: баксов.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master
0: и шпан.

0: $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят, и друг его Матвей. На крыше разводили
0: бобслей.
1: А вечерами около часов гоняли по району.
0: Boy next door.
1: Парикмахер дядя, подстриги,
0: my ass.
1: Под нолик, подстриги,
0: my ass.
1: Под нолик.

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots. I want to see six hot loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: день.

0: страшное, ей надо измениться. На серый
1: секс turns me on.
0: Gay sex, бумага.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex, бумага.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex, бумага. А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это finger.
0: Three hundred.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex,
1: bumaga.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex,
1: bumaga.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex,

0: Mama.
1: Это все любовь. Ты поймешь без слов.
2: The semen.
1: На рояле это лето наш.
2: Soft.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Oh, yes, sir.
3: Эй, ты все любовь?
4: Блядь,
3: ты поймешь без слов.
4: Блядь,
3: я накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
4: Блядь,
3: это все любовь.
4: Блядь,
3: ты поймешь без слов.

0: next door.
1: Believe that. Не зовут меня с собой в свой
0: gay website.
1: Где подпись на каждого?
0: Fastest thing
2: master.
1: Шатного.
0: Gay sex.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей-секс.
0: Боже, закипает кровь, а быть может, ты одна у окна.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне. А не хочешь, не пиши, значит нет тебе души.

0: Я знаю, что в моем Anal. Так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Chains.
0: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: Lead.
0: Не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: Я знаю, что в моем Dungeon. Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую это.
2: Dungeon Master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Control.
2: Dungeon Master.
1: Away from your soul. My soul.
2: Coming.
1: Gonna make it my
2: master.
1: Control.

0: Hey, no.
1: Мать, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
0: This thing is 300 bucks.
1: Ну, да, не надо мне сюда.
2: California.
1: Вот, да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
0: Coming.
1: Волосах выбирать в твоих нет.
3: The semen.
1: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя.
0: Stick your finger in my ass.
1: Последний медленный.
0: Hey, no.
1: Последний выпитый.
3: The semen.
1: Снова с тобой.
0: Слышь?
1: Да, девка.
0: Boy next door.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю.
2: I love fire.
0: Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного, только мне не...

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
4: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня?
2: Game amazing.
1: Кто
2: for master?
4: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: For dungeon, my house.

0: развитие событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: cock.
1: Big bad cock.
2: The spanking.
0: That's amazing.
1: Anal.
0: The semen cock. Big bad cock.
1: Малые красавицы.
0: Без
1: французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: купаительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламени.

0: глазах только как упоительны в России
1: Big Bad Cock.
0: Пускай все сон, пускай любовь
1: Dark Fantasy.
0: Ну что тебе, мои
1: The Semen.
0: На том этом свете буду вспоминать я
2: Billy Harrington.
1: Как
0: упоительный в России
1: Big Bad Cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

скверного запаха немытых книг. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: это Dungeon Glory.
1: Это Ачатья.
2: Эйно.
3: Симен.
1: Это мои братки в
0: скейтборде.
1: Об этом в курсе.
0: Сидят.
2: Орни.
1: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
3: Симен.
1: Я. Моя жизнь.
4: Кулак.

0: говорит.
1: Спасули.
2: Ему спасули. Стасу спасули. Если нет,
0: Данжелы.
2: Значит нет.
0: Эй, но.
2: Все мои братки.
0: Эй,
2: об этом в курсе.
0: Сидят.

0: Billy.
1: У тебя через два дня день рождения, мы Master. Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
0: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
0: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
0: Billy.
2: Я хочу...
0: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

всем. За рулем пугательного черного стоимостью 300. Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает нам.

0: очередь!
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
3: Semen.
1: В кайфе
3: ass.
1: Не путать чужим строится
0: Dungeon.
1: Растут
3: The semen.
1: Цветет
4: Dungeon.
1: Салют в сторону
3: ass.
1: На пару с облезлым рыжим
0: Flash.
1: Перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
4: гей-вебсайт.
1: Я в него войду
3: really?
1: Я не вру, мне всего одну. Нем до
4: boy next door.
1: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
2: swallow cock.
1: Кто-то
2: this thing
1: ass. Кто-то
4: rip the skin.
1: Но у меня
2: fat cock boy.
4: I wanna see six hot loads.
1: В этом
2: dungeon.

0: Жизнь там крутится, крутится, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Сами собой твой пал крутой. The semen теплым тебя накрою. Когда не меня кроет, обожаю в крою, кровью. Стропон входит в боль. Это как
1: dark fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою. Ношу под губой. Бой,
1: бой,
0: с тенью,
1: бой,
0: с тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой,
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой,
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой,
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой.
2: Fisting,
0: нужен
2: fisting,
0: да.
1: Бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой.
0: Вакцинцы,
1: the semen,
0: вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на
1: the semen,
0: вещаю не пусть я
2: fisting,
0: и в пусе я
2: fisting,
0: в фоне играет Кристина, сироп кабина, все будет как
1: the semen,
0: люди,
1: do
0: semen,
1: люди,
0: do
1: semen.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: the semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не пусть я
2: fisting.
0: На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да,
2: нужен
1: fisting,
2: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
2: бой,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да,
2: нужен fisting,
1: бой,
2: нужен
1: fisting,
2: бой. Fisting,
1: бой,
0: да, нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да, нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да, нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да, да,
2: бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой,
0: это ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой,
0: на фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
2: fisting,
1: бой,
2: нужен
1: fisting,
2: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
2: нужен
0: fisting,
2: бой.
1: Fisting,
2: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да,
2: нужен
1: fisting,
2: бой,
1: нужен
2: fisting,
1: бой,
2: fisting,
1: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой,
0: да,
2: нужен
0: fisting,
2: бой,
0: нужен
2: fisting,
1: бой.

0: Пальцем семена. Слышишь? Ой. Ласковым. Эй, но. Трогаешь ладонью.
1: Оро, там сейчас.
0: Маленькую тайну. То, чего не знаешь, кому скажешь.
1: И что
0: птицы.
1: Эй, но.
0: Улетаешь.
2: Тополиный пух.
3: Пять.
2: Ну, ведь.
3: Такие.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который противоположности.
0: Latex. Anal.

0: Хоть теперь с друзьями эти deep dark fantasy.
1: Отпусти, не держи
0: my ass,
1: не ищи
0: my ass,
1: не люби
0: my ass.

0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: Тогда на
0: gay website
4: запляшут облака и
0: full master
4: запиликают нас
3: dicks
0: latex glove.

0: еще говорят, что только то, кто сумеет хоть чем-то упомянуть. Calling. Это Кавказ. This thing is 300 bucks. Солнечный край. Потом где рай. You anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick. The semen. My ass. My ass.
1: Gang enough.
0: Latex club. Lube it up. Dungeon master.
1: На
0: Кавказе так свято, как учит. Гей-вебсайт. О-о-о-о-о. Это Кавказ. О-о-о-о-о. This thing is 300 bucks. Солнечный край.

0: еще хорошо говорят. У нас эти горы и море не могут не радовать. Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: состоянии.
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо-грубый эскал.
1: Ass we can.
0: Слово. Чудо-грубый эскал.
1: Ass we can.
0: Слово. Состоянии.
1: Сакак.
0: Золотого. Стоит в тишине.
1: Или в хорне.
0: Тумане. На кровавой.
1: My ass.

0: руках. Мы звезды, boy next door. Разбили фуг знак, проклятый фокус. Мы к вам заехали.
1: Suck dick.
2: Fisting ass.
0: Вам крупно повезло.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Загорелась над ебалом.
3: Слышь?
2: Позади, но мы не...
3: Coming.

0: Эту ночь
1: Swallow my
0: cock.
1: Семен
0: Акроплюсу гроб. Дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам. Но проебал этот бой самому себе, окей, окей. И пока мы
2: Sisting.
0: Так на взгляды шмонал злой.

0: Еще что? Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: suck some dick.
0: Горько ж окроплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Full dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до...

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставай.

0: по подворотням. Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелать

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: Гачи-мучи
0: общество.

0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
1: Ой.
2: И за что бы не
0: Эйно.
2: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
3: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endure the lash of the sun.